0: riesco già a ne. Мені їх бракує, і я не знаю, як я буду жити без них. Коли я думаю, що в мене вже нема дітей, мене просто розриває.
1: The pain and suffering endured by the Ukrainian people is beyond comprehension. As I journeyed through Ukraine, stories like Yaroslav's became too familiar. Serhiy Haidarzy, once living peacefully with his wife Anna and their two young children in Odessa, had his faith tested to new limits on March 2, 2024. While they slept, a drone strike tore through their home. Anna, along with their four-month-old son Timofey, were killed. Yet in the wake of such profound loss, Serhiy did not retreat into despair. Instead, he found the strength to continue his ministry. I traveled to meet him, hoping to understand where he found the strength to carry on, and how, in the darkest of times, he chose to shine a light for others.
2: This is not long ago where you lost your son and your wife.
3: Конечно, вообще не просто переживать это. Я и сейчас проживаю это. Конечно, сейчас тоже тяжело. Иногда бывает просто ты маленького мальчика видишь. У меня много друзей. У них мальчик родился. Сейчас у нашего брата родился Дэвид маленький. И видишь, у тебя сразу слезы накатываются. Ты понимаешь, что у тебя тоже был мальчик. Как наследник посылает такое утешение. Я не знаю, как это. Вот многие люди говорят, я бы сошел с ума или что-то вроде этого, но Господь именно чудесным образом помогает справиться с этими трудностями. Но Господь, Он добрый к нам всем. И к вам, и к нам.
2: Аллилуйя. I love God, and I want to walk out what he has for me. And it's not that we risk our family, it's just our safest place is where God has us.
3: That's точно.
4: That's exactly right.
2: Oh, hallelujah.
3: Я в последнее время часто себе представляю, такую картину нарисовал себе, как Иисус на небесах держит маленького младенца. И я себе тоже думаю, интересно, как он там? Он вообще ходить не умел еще? Пусть Господь всех хранит ваших сыновей, чтобы они были для вас благословением.
4: That they're going to be a blessing to you. Thank you.

0: Сил нам борьбы. Это видно. Не стоит брать на себя бремя гнева, жажду мести. Оно разрушает. Нужно довериться Богу. Он наш защитник.
1: Serhii is proof that there is real power in faith, power to overcome any hardship and weather any storm.